0: Тыка, така, тыка, так.
1: Хиты недели. Хит недели. Хит, хит, хит, хит. Хит недели.